0: guys.
1: Dance break.
2: Online. Weekend, baby. I na waszej mobilnym telefon. Започва поредния час по радио Витоша.